0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
1: Новости.
2: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много

0: Я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города. И вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что Железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
1: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С Железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. И, конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
2: Борис, правильно все это поведала. Праве тен свето знамый Франчук.
0: Вы все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франчук Шуберт жил в Вене. Это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему двух дочерей и сына, Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса.
2: О 6 роков сам пришел другой крат, а веру, втеру уж девчата не мали 11.
0: Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы, голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
1: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь, любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
2: Справедность назначила. Су две этапы Шуберта в Железовцах.
0: Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в Железовцах. Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
1: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. Я чувствую себя самым несчастным.

0: ужасным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть.
1: Шуберт был тоже же молодой, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был,
2: Шуберт
1: можно,
2: был молодым, брушком, ему еще не было 30. Его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В «Железовцах» влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчины и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
1: О, рок! Ай, несколько месяцев умирай, Франц Шуберт.
2: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
0: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
1: Представьте себе, на Колхозку очень близко термальное купалиска.
2: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы в нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
0: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали, концерты.
1: Каждый рок, открытый музеем, наузай вельми зачало жить.
2: С самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
0: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
2: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
0: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь. Единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Беру смя порядный горды на обидвух Францов. Франц Шуберт, как он вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивала местная. В этом краю кухарки готовили пикантные, жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард.
1: Это
2: именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Сахер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: Айка бы то была правда, же сохранил этот рецепт.
2: Подлинный рецепт Сахера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовец.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовце, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.